где несутся голоса юного смеха, медного смеха. Разлетелись в никуда мимолетные слова, только с тобой, навеки с тобою.